0: один прекрасный день, и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Hi, would you like to hear some Russian hip-hop?

0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: One day we'll run this country.
2: В один прекрасный день, и эта страна будет наша.
3: Вы слушаете радио Владивосток FM.
4: История из жизни.

0: Bruce Lemon here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Hello, this is Kristina from Poland.
2: Я увеличиваю то радиостанцию.
1: Vladivostok FM.
2: Vladivostok FM.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Топ-квалити-мьюзик для Восточной Европы!

0: Чикаго.
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим. Во

0: Лука-Локи!
1: Серега!
2: Йо! Физкульт-привет, Либерти-Сити! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.
1: Direct from Holt Beach.
2: Direct from Holt Beach.
3: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
4: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Liberty Radio для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: This is Leningrad.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Direct from Home Beach.
0: Direct from Home Beach.
1: This is Radio Владивосток.
3: We've gone so far east. We are in the west. This is Руслана.

0: Hello, Hope Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: Let's keep it peaceful out there! Don't give our people a bad name! No more shooting! No more shouting! Only great music!

0: Европе из Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Now we hear some Kino Liberty City.

0: культ мьюзик для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey, everybody! You are listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West. Which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke. We are having an energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CNT TV or Weasel. Get out!

name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice. This is Leningrad! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: We've gone so far east, we are in the west. This is Ruslana.

соседние бродяги. Об этом саги рифмовали на клочках бумаги. Оставим трусом многоточие, точку запятую. Каждый из нас, как ахиллес, готов рискнуть свою пятою. И шавки в подворотнях бьются в истеричном лае. Видно, чуют скоро.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey, everybody! You are listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West. Which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke. Liberty City, the legend of Perestroika and all the times, Kino! With great song, Группа Крови.